0: теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, в ноги.

0: стучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Майку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, брат, кайо! Это самое! Одно слово, кайо!
0: С вами будешь быть хозяин, или кому-то...
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Сергею Заперли. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: Здесь, сколько мне известно, это муж твой. Поясок
1: мы нашли, повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, как ты.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Собак сорвать
0: ну,
1: там
0: синяк! Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише!

пригласили, побрезговали, а вот мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина, небось, много выпито, да гостей.